0: Rusty.
1: Премногу позитива, супер, екстра.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Шипови на максимум. Лето до максимум.